Если бы мне кто-то когда-то сказал, что я буду читать рэп, я бы покрутила у виска. Типа, вы что гоните? Я вообще-то джазовая звезда.